0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, j'écoute.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, j'écoute. De pronto.
2: Давай, пана. Я включаю. Это 41 тысяч километров. Сверки у вас на уровне. Да, я вообще не